0: deines Lebens. Die Robert Rossbach Music Show.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
2: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one.
3: We have
4: liftoff. Wir präsentieren die Robert Rossbach Show. Die Robert Rossbach Show. Die Robert Rossbach.